В разладе внутреннем возле я пребываю на земле. Грехом своей питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти, питаясь пищею свиней. Плачу за грех ужасной данью, об этом лучше и не петь, неся болезни и страдания, я приближаю злую смерть.

Чтобы в страстях не догореть, для зла мне лучше умереть. Но не готов для умирания, хоть сердце рвется к созиданию. Но нет решимости во мне, то утопаю я в вине, то объедаюсь пищей тленной, умом гуляю по вселенной. И вот уж похоть, как огонь, объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле я не вру, попал я в черную дыру. Уже порочный круг замкнулся,

Хочу и не могу, но несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне найти.

он рычаг, когда познал, перевернуть грозился землю. Я, наконец, нашел опору. Христос есть камень, жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры — вот рычаг.

люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась.

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела. Как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся не я сети пустыни, бых, яко ночные вранны ныряши. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по нашахуми вразимый, и хвалящий имя мною клянякуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши сил.

Разрешите сыну умершвленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, в роде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют. Сынови раб Твоих вселятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву и сыновым Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, в исповедании и велилепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеку, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы во гнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхищаются.

пищу себе, воссея солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут, и зыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля Твоя.

Славою змійся Его же создалися ругатися Ему. Всяк тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнятся благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранние Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва гладно землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройде душа его. Донде же прииде слово его, слово Господне разже его. Посла царь и разреши его, князь людей и остави его. Постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказати князя его, яко себе и старца его умудрите. И внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его. Приложи воды их в кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и приидоша прузи и гусеницы им же небе числа. И снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и приидоша крастили и хлеба небесного насытия, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему, и изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавшим, якуда сохранят оправдание Его.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убо и помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, як уже подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом даже до настоящего часа словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой умиления Серафима Дивеевская. Избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу и образ умиления Своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти. Радуйся, Владычице, радости, умиления и спасения душ наших. Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келии стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во все дни подвижнического жития своего, благоумиленно радостью всех радостей Тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество, всесвятым Твоим Рождеством. Радуйся, Спасителя миру нетленно росшая и девство сохраншая предивно. Радуйся, Мати и Дева преблагословенная. Радуйся, Богородице препрославленная. Радуйся, Палато Бога Слова Прекрасная. Радуйся, Светоносная Ложница Царя Царей. Радуйся, пророческий глаголов сбытие принесшая. Радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение. Радуйся, преподобных похвало и дев величание. Радуйся, человеческого рода возвышение. Радуйся, скорбящих утешение. Радуйся, болящих исцеление. Радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Видя в себе болезнью зельную держима, блаженный Серафим, усердно моляше Тя, Богородице Дево, о помощи и исцелении, и се абе представа еси ему во свете небеснем, со апостолом Петром и Иоанном Богословом и рекши, сей от рода нашего есть, исцеление скоро ему даровала еси, да поет немолчно Сыну Твоему и Богу хвалебную песнь. Аллилуйя! Разумев свое исцеление Твоим посещением благодатным совершившееся, блаженный Серафим, прославляше Богородице, велию к нему Твою милость, икону же святую благовейно почиташе, и сию благодати причастну именно ваше, ей же и мы, ныне поклоняющиеся сице Тебе, зовем. Радуйся, обрадовавшая избранника Божия Твоим посещением, радуйся в недузе исцеления Ему подавшая скоропредстательно, радуйся присным своему роду, милостиво Его нарекшая, радуйся откровений божественными Его просветившая, радуйся в течении жизни Его, многократно ему являвшаяся, радуйся на подвиги поста и молитвы, невидимо его укреплявшая, радуйся в пустынножитии и затворе, сладкая его собеседнице, радуйся от враг видимых и невидимых, державная его заступнице, радуйся и нам, грешным, являющая от иконы Твоя, многие милости и щедроты, радуйся и нас, недостойных, не лишающая Твоих благодеяний благодатных, радуйся, недуги наша, врачующая безмездно, радуйся, печали наша, утоляющая радостотворно, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Сила Божия, действовавши через святую икону Твою, умиление, именуемую Богородице Пречистая, егда сия в келии преподобного Серафима пребываше, исцеление верным источаше, и же отвсюду к нему прихождаху, и от Тебе многие дары благодатные улучаху, благодарно поющие Богу, Аллилуйя. Имея веру и любовь к Тебе, Богородице, преподобный Серафим, по Бозе всю надежду свою на Тя возлагаше, икону же Твою святую благовейно почиташе, свящи и елей пред нею возжигая, и тепле моляся Тебе, да будешь ему помощница во спасение,
посем и мы тя молим преблагая, и соусердием поем. Радуйся, свяще всемирная, мрак языческий просветившая светом Христовым, радуйся, стамна всезлатая, в ней же уготовася хлеб небесный, радуйся, деница солнца правды, радуйся, зарение вечерняя, бессмертные жизни, радуйся, падшего человеческого естества обновление, радуйся, древние вражды разрушение, радуйся, радостное святых созерцание, радуйся, сладости, усладившая горечь греховную, радуйся, облаче, росу спасительную источивый, радуйся, лавастре, мира божественного полный, радуйся, окамененных сердец умягчение, радуйся, веры и благочестия возвращение, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших, бури греховной избежати, и в тихое пристанище покаяния прийти, помози нам, пречистая Дево, Искупителя и Спасителя душ наших росшая, и матернее дерзновение к Нему имущая, простри к Нему богоноснее Твои руце, и умоли Его благость всяны помиловать и спасти, да благодарне поем Ему о Тебе славословия песни Аллилуйя. Слышавши о премногих чудесех Твоих, Богородице Дево, от иконы Твоей я, святые явленных и присно являемых верным, радуемся мы, грешни, яко даровала еси нам таковый благодатный залог Твоего к нам благоволения всеблагая, и от радостных и благодарных устен сицевое приносим типение. Радуйся, обитель Дев, под матерний покров Твой милостиво приемшая, радуйся, обитель малую и убогую, распространившая и духовно обогатившая, радуйся, обетование Твое, праведному Серафиму о ней изреченное верно исполнившая, радуйся, иконою Твоею пребывати в ней изволившая, радуйся, надежда наша пресвятая, радуйся, Мати наша преблагая, радуйся, добрая младопитательница девам, радуйся, вдов и сирот попечительница благомилостивая, радуйся, заступление наше от врагов невидимых, радуйся, помощница наша в нечаянных бедах, радуйся, стено, ограждающая нас от греховных соблазнов мира, радуйся, покрове покрывая всех к Тебе притекающих, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших, Боготечная звезда, святая икона Твоя, Богородица Дево, лучи Божия благодати невидимо испущает и души верных озаряет, сию и мы с верою и благовением лобызающие, в скорбях утешение, в болезнях врачество безмездное от Тебе, Владычице, приемлем, и славословище многопетое, и преблагословенное имя Твое, радостно поем Богу, Аллилуйя. Видев Тя, Богородице, преподобный Серафим, в преславный день Благовещения, пришедшую к нему, смиренную его келью, со ангелы предтечию богословом и ликом святых дев, радости примирные исполнися, и сияше лице его старческое красотою небесною, Ты же славою божественную Его озаряющий, милостиво беседовала еси с Ним, яко же со другом присным, обетований благими возвеселяющий душу Его, и сими подвизающий нас вопити Тебе. Радуйся, обрадованная преснодево, радуйся, невесто неневестная, радуйся, царице горних и дольних, радуйся, предводительница девственных ликостояний, радуйся от небесных высот, посещающая земнородных, радуйся, являющая лице Твое пречистое избранником Божиим, радуйся, лики святых, спутешествующие Тебе имевшая, радуйся, собор святых дев, собою приведшая, радуйся, Деве смирения и трепещущей, явление Твоего славу показавшая, радуйся, беседы Твоя божественная ту удостоившая, радуйся, старца Серафима, посещением Твоим облагодатствовавшая,
радуйся с ним и вся ны духовно возвеселившая, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Проповедуемо и везде похваляемо есть от верных посещения Твоей Мати Божия, Его же преподобного Серафима сподобила еси, сие посещение Твое всеблагое, и мы днесь благовейно воспоминающе, благодарственные песни Тебе приносим пречистая, и хвалебно восклицаем Сыну Твоему и Богу, Аллилуйя! Восия сияние славы небесные в смирении кели преподобного Серафима, егда от горних высот пришла еси Богородице, с ликом святых того посетите, сего же нетерпящи зрети, дева сотаиница божественного видения, ниц паде на землю, но милостиво ту воздвигла еси Владычице, и премилостивые глаголы Твоя ей прорекла еси, таковому благоснисхождению Твоему дивящися, с любовью и благовением Тебе вопием. Радуйся, Дева Всеблагая, девство похвалившая Деве земней, радуйся, венец Царствия Небесного ей обещавшая за верность жениху Христу, радуйся, ангелы чтимая и пиваемая от Херувим, радуйся, архангелы окружаемая и славимая от Серафим, радуйся, притечу Богослова и лик святых дел, с Тобою в явлении чудесно показавшая, радуйся в явлении Твоем, обетование благая избраннику Божию даровавшая, радуйся с бытием обетований Твоих, истину явления Твоего засвидетельствовавшая, радуйся наше похвало и утверждение, радуйся обители иноческих милостивое попечение и презрение, радуйся Церкви Христовой божественная лепота, радуйся постников и преподобных тайное утешение, радуйся христианского рода непостыдное упование, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Хотящим нам, Владычице, лобызати святую и всечестную Твою икону, не возбрани нам сие грехов ради наших, и яко много благоутробная Мати милостивого Бога, не вознушайся наших нечистых устен, но прими нас, милостиво припадающих к Тебе с любовью, дары благодатные щедро нам подавающие, от много чудесного Твоего образа, дозовем со умилением Триединому Богу, Аллилуйя! Дивно и свято скончатися благоволила еси Владычице, избраннику Твоему блаженному Серафиму, той бо, коленопреклоненный на молитве пред иконою Твоею святою, предаде праведную душу свою в руце Божии, и отыде от земных нагорняя, созерцати славу Твою небесную, и вину зреть тя, царице ангелу, юже мы земни немолчно ублажаем, и поем ти радостно. Радуйся мира горнего первейшее украшение, радуйся мира дольнего всекрепкое ограждение, радуйся от небесного всесвятаго твоего жилища, приникающее к земнородным, радуйся от обителей горних, снисходящая в юдоль нашу многоскорбную и многогреховную, радуйся, отирающая слезы от очес плачущих и печальных, радуйся, вливающая отраду и утешение в сердца огорченных, радуйся, вдовиц неимущих некрадомое богатство, радуйся, безматерних сирот, презрение и покровие, радуйся, иноков помощницы всеизрядная, радуйся, инокинь, предстательница всесвятая, радуйся, целомудрия христианского начала и основания, радуйся, девство, причудная красота, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Странно есть, видите, како икона Твоя святая Богородица Дева, силою Божию благодати преисполняется,
и дивные чудеса источает благоволением Твоим всеблагая, сию и мы, стяжавши во утешении цельбу, благодарственно Тя славим, Владычице Пречистая, и поем росшемуся от Тебе Богу слову ангельскую песнь Аллилуйя. Вся добрая и полезная даруешь нам, Богородице, от всечестного и многочудесного Твоего образа, умиляешь и души наша, и врачуешь и болезни наша, яко воистину многоблагоутробная Мать и чад Твоих о Христе Бозе, тем же по достоянию блажима еси от нас, благохвалении таковыми. Радуйся от востока и до запада, славимая и превозносимая, радуйся от всех христианских родов, пиваемая и блажимая, радуйся душе полезных даров, подательница независная, радуйся душевных и телесных недуг, целительница благодатная, радуйся безнадежных надеждо, радуйся огорченных отрадо, радуйся гонимых прибежище, радуйся верных крепкое заступление, радуйся неверных обращение, радуйся чудесы Твоими всех удивляющая, радуйся милостью Твоею нас посещающая, радуйся преискренне спастися всем хотящая, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Всероди христианстве имут Тя, Владычице, помощницу изрядную, як уже Бо обещала еси во всечестнем Твоем успении, не оставите на сирых и беспомощных, тако и до дне сие обетование всеблаго исполняеши в Церкви Христове на земли, Богородице Дево, ущедряющие и спасающие люди, верно Тя славящая и православно поющая Богу Аллилуйя. Витийство человеческое не может изрещи обилие щедрот и милости Твоих, Мати Божия, славите життя по достоянию недоумевают уми бесплотни, обаче благая сущи, не вознушайся и наших недостойных похвал, их же любовью Тебе приносим и дерзаем воспевать и Тя сице. Радуйся, луно полная, ночь грехов наших просвещающая, радуйся крепким сиянием Твоим, мглу страстей наших разгоняющая, радуйся путеводительнице заблудших, радуйся вразумительнице буй их, радуйся юных наставнице целомудрия, радуйся девство по крови и ограждение, радуйся обитель дев, благоустроившая причудно, радуйся явшая ей Твое благоволение, образом своим всечестным, радуйся уповающим на Тя, конец благий дарующая, радуйся любящей, чтущей Тя непосрамляющая, радуйся едина добрая и благословенная в женах, радуйся едина чистая и непорочная преснодево, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Спасителю Богу, плоть взаимодавшая, нетленная и пречистая, Мати Божия, очисти нас, оскверненные грехи многими, и сопом молитвы их святых, в целомудрии чистоте утверди, и сподоби богоугодно и праведно, препроводите житие сие земное, да благоугодивше Христу Богу, унаследуем Царствие Его Небесное, и со святыми воспоем Ему победную песнь Аллилуйя. Стена еси девам, Богородице Дево, и всем душам христианским, уневестившимся небесному жениху, я же в треволнении страстей, обретают всегда крепкую Твою помощь, молим Тя всеблагая, не попусти и нам грешным погибнуть во блате страстей, но простри нам державную десницу Твою и востави нас на покаяние и целомудренное житие, да благодарно Тебе зовем. Радуйся, пристанище тихое, пловцем житейского моря, радуйся, прибежище благоотишное, утомленным бурею страстей, радуйся, споручнице покаяния грешных,
радуйся кающихся с Богом примирение, радуйся судьи праведного, известное умоление, радуйся всежелательное и всесладкое святых утешение, радуйся горних ангельских воинств удивление, радуйся мученических светлых полков, непрестающее величание, радуйся праведных жен, всевеселящее радование, радуйся дев святых венче, радуйся преподобных многопетая славу, радуйся святителей в праве вере укрепление, радуйся владычице, радости умиление и спасение душ наших. Пение хвалебное приносим Ти, Богородице Пречистая, святою и многочудесную иконою Твоею осеняеми, и молитвами старца Серафима укрепляеми, о державном же заступлении Твоем радующийся, вопием Богу Аллилуйя. Светлыми лучами чудес Твоих, Богомати Владычице, озаряешь и мрачные наши души, среди суеверия и неверия наших дней, зряща же милости и щедроты Твоя, от иконы Твоя нам источаемая всеблагая, и припадающий к ней сице Тебе вопием. Радуйся православие утверждение, радуйся веры Христовы распространение, радуйся ересей и расколов посрамление, радуйся неверия искоренение, радуйся чудесы Твоими верные утешающая, радуйся милосердием Твоим грешники не оставляющая, радуйся в час кончины, уповающим на Тя помогающая, радуйся любящим Тя, любовью святою воздающая, радуйся в скорбях и бедах, на помощь ускоряющая, радуйся болезни неисцельная врачующая, радуйся скоропослушливая к молитвам смиренным, радуйся прошения благая, предваряющая исполнением, радуйся владычице, радости умиления и спасения душ наших. Благодать Божия от иконы Твоя, Богородице Дево, исходящая, осеняет обитель Дев, избранником Твоим Серафимом собранную и устроенную добре, сию икону Твою, яко залог благоволения Твоего, дивностяжавше, славим и величаем Тя, Владычице премилостивая, и рабски вопием всех Творцу Аллилуйя. Поюще милосердие Твое неисчетное, и многое Твоя чудеса, Дева Всепетая, радуемся мы, грешни, зрящи на иконе лик Твой святый, умиление преисполненный, иже и в наши души умиление вливает, и к молитвам усердным нас привлекает, да сице Тебе взываем. Радуйся, нива неоранная, класс спасительный человеком израстившая, радуйся, лествице небесная, ею же сниде Бог, радуйся, горо несекомая, усыренная Духом Святым, радуйся, скиния селения Вышнего, радуйся, святая святых превосходящая, радуйся, клеще таинственная, уголь Божества неопально приемшая, радуйся, хладное сердца наша, любовью ко Господу воспламеняющая, радуйся, нечистоту душ наших, благодатью очищающая, радуйся, на подвиги духовные, невидимо нас укрепляющая, радуйся, исполнять и веления Христова нам помогающая, радуйся, душевредные навыки в нас искореняющая, радуйся, страсти душетленные попаляющая, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, исподобите спасенных части, да соизбранными воспоем Ему вовеки. Аллилуйя! О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные,
и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему вовеки. Аллилуйя! О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего, Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему вовеки. Аллилуйя! Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келии стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во вся дни подвижнического жития своего, благоумиленно, радостью всех радостей тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество всесвятым Твоим Рождеством, радуйся, Спасителя миру, нетленно росшая и девство сохраньшая предивно, радуйся, Мати и Дева преблагословенная, радуйся, Богородице препрославленная, радуйся, палату Бога Слова прекрасная, радуйся, святоносная ложнице Царя Царей, радуйся, пророческих глаголов сбытие принесшая, радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение, радуйся, преподобных похвало и дев величание, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, скорбящих утешение, радуйся, болящих исцеление, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу, и образ умиления Своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же, яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. О Пресвятая Дева Богородице, Христа Царя и Бога нашего Мати, умиление сокровище и милости источниче, души спасительных даров благая подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице, к Тебе с любовью припадаем и пред святою иконою Твоею смиренно молимся. Умоли, Владычице, возлюбленного Сына Твоего, Христа Бога нашего, помиловати и спасти нас, погибающих во грехах, вдохни в души наше покаяние искреннее и умиление богоугодное, подашь молитвам нашим слезы очистительные, благопотребное житию временному и вечному спасению милостиво, Госпоже нам даруй, мир умири, святый храм сей, святую обитель сию, добре сохрани, безмятежие изобилие плодов земных нам не спасли, и при кончине живота нашего не лиши нас, матернего Твоего заступления и помощи, да предстательством Твоим безбедно приедем мы Царство Воздушное, и сподобимся унаследовать и Царствие Небесное, ей, Царице Всеблагая, всех радостей и радости и всего мира христианского утешения, помози нам и ныне, и егда наипаче помощи Твоей святые востребуем, и спаси нас матерними молитвами Твоими ко Христу Богу, Ему же со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. К Богородице с умилением припадем, все грехми обременении, чудотворную я икону умиления облобызающе и вопиюще со слезами, Владычице, прими моление недостойных раб Твоих и подашь нам просящим велию Твою милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Юже подражая неплодную смоковницу, аз окаянный умиление плода отнюдь не приношу, и посечения страшуся,
но взирая к чудотворней иконе Твоей умиление, Владычице, с тенью от сердца его пию, умилися, благосердая, и мне, окамененному сердцем, благоволи подати душевное и сердечное умиление. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою.

люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст мать.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все всходы.

не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские, горбатые души людские. Гордыня все страсти связала узлом и душу берет на измор.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая в смерть.

бесчисленных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам казалось будет совсем наоборот. Но мир идет всегда.

ближе, его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах.

А людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

voices. У бесов целый легион своих целителей лукавых.

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться. А бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей. И обливаются водой.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлаков сердце очищая, застой духовный устранить, для благодати путь открыть, в молитве Бога призывая. И по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошита острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души

души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородства. А смерть крадется по пятам.

но спрос на вечное упал. Ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу, и сый в чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоть.

Нагими ходят короли, своим убожеством блистая. Они старались, как могли, свой рай построить на земли. Без Бога царствовать желая, но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнаженье. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

двери стучат копыта. И по земле

Не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все человеки.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая. И в сердцах, поселившись, живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь. Ничего в мире тайного нет, чтобы явным не стало. Он взорвется когда-то, покажет себя только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Зарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

люди живут под гипнозом змеи в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст мать.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли плотские

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока.

Господней, владыки небожьих рабов. Нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

останется там только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

ее. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обещал?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест лишь

бесчисленных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет со

его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах —

присмило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны вранно нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношахуми вразимый, и хвалище имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя иси. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите его, яко прииде время. Яко благоволиши раби Твои, камени его и персть его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждеми восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву и сыновым Израилевым хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, в исповедании и велилепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огня.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал Иси им. Предел положил Иси, Его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут онагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды каменья дадят глаз. Напояя город превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил Иси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнися земля, твари

Плаваю змейся, его же создалися ругатися ему. Всяк тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им, благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господи и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово я же заповедав тысячи родов, я же завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройде душа его. Донде же прииде слово его, слово Господне разже его. Посла царь и разреши его, князь людей и остави его. Постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказати князя его, яко себе и старца его умудрите. И внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовал в землю Хамову. И возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земли Хамове. Посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его. Приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей

Египет Твое исхождение их, яко на поди страх их наня. Распростри облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и придоша красти ли и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Якуда сохранят оправдание Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь и разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зрете, Спасителю и Благодетелю наших душ, страхами и трепетом свое спасение действующее. Услыши, увы, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены, аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой умиления Серафима Дивеевская. Избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу и образ умиления Своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же, яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти. Радуйся, Владычице, радости, умиления и спасения душ наших. Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келии стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во все дни подвижнического жития своего, благоумиленно радостью всех радостей Тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество всесвятым Твоим Рождеством, радуйся, Спасителя миру нетленно росшая и девство сохраншая предивно, радуйся, Мати и Дево преблагословенная, радуйся, Богородице препрославленная, радуйся, Палато Бога Слова прекрасная, радуйся, святоносная ложница Царя Царей, радуйся, пророческий глагол в сбытие принесшая, радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение, радуйся, преподобных похвало и дев величание, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, скорбящих утешение, радуйся, болящих исцеление, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Видя в себе болезнью зельную держима, блаженный Серафим, усердно моляше Тя, Богородице Дево, о помощи исцелении, и се абе представа еси ему во свете небеснем, со апостолом а Петром и Иоанном Богословом и рекши, сей от рода нашего есть, исцеление скоро ему даровала еси, да поет немолчно Сыну Твоему и Богу хвалебную песнь, Аллилуйя. Разумев свое исцеление Твоим посещением благодатным совершившееся, блаженный Серафим, прославляше Богородице, велию к нему Твою милость, икону же святую благовейно почиташе, и сию благодати причастну имена Ваше, ей же и мы, ныне поклоняющиеся сице Тебе, зовем. Радуйся, обрадовавшая избранника Божия Твоим посещением, радуйся в недузе исцеления ему подавшая скоропредстательно, радуйся присным своему роду, милостиво его нарекшая, радуйся откровений божественными его просветившая, радуйся в течении жизни его, многократно ему являвшаяся, радуйся на подвиги поста и молитвы, невидимо его укреплявшая, радуйся в пустынножитии и затворе, сладкая его собеседнице, радуйся от враг видимых и невидимых, державная его заступница, радуйся и нам, грешным, являющая от иконы Твоя, многие милости и щедроты, радуйся и нас, недостойных, не лишающая Твоих благодеяний благодатных, радуйся, недуги наша, врачующая безмезно, радуйся, печали наша, утоляющая радостотворно, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Сила Божия, действовавши через святую икону Твою, умиление именуемую Богородице Пречистая, егда сия в келии преподобного Серафима пребываше, исцеление верным источаше, и же отвсюду к нему прихождаху, и от Тебе многие дары благодатные улучаху, благодарно поющее Богу, Аллилуйя. Имея веру и любовь к Тебе, Богородице, преподобный Серафим, по Бозе всю надежду свою на Тя возлагаше, икону же Твою святую благовейно почиташе, свящи и елей пред нею возжигая, и тепле моляся Тебе, да будешь ему помощница во спасение,
посем и мы тя молим, преблагая, и соусердием поем. Радуйся, свяще всемирная, мрак языческий, просветившая светом Христовым, радуйся, стамна всезватая, в ней же уготовася хлеб небесный, радуйся, деница солнца правды, радуйся, зарение вечерняя, бессмертная жизни, радуйся, падшего человеческого естества обновление, радуйся, древние вражды разрушение, радуйся, радостное святых созерцание, радуйся, сладости, усводившая горечь греховную, радуйся, облаче, росу спасительную источивый, радуйся, лавастре, мира божественного полный, радуйся, окамененных сердец умягчение, радуйся, веры и благочестия возвращение, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших, бури греховной избежати, и в тихое пристанище покаяния прийти, помози нам, пречистая Дево, Искупителя и Спасителя душ наших росшая, и матернее дерзновение к Нему имущая, простри к Нему, богоноснее Твои руце, и умоли Его благость всяны помиловать и спасти, да благодарне поем Ему о Тебе словословия песни Аллилуйя. Слышавши о премногих чудесех Твоих, Богородице Дево, от иконы Твои я, святые явленных и присно являемых верным, радуемся мы, грешние, яко даровала еси нам таковый благодатный залог Твоего к нам благоволения всеблагая, и от радостных и благодарных у стен сицевое приносим тепение. Радуйся, обитель Дев, под матерний покров Твой милостиво приемшая, радуйся, обитель малую и убогую, распространившая и духовно обогатившая, радуйся, обетование Твое, праведному Серафиму о ней изреченное верно исполнившая, радуйся, иконою Твоею пребывайте в ней изволившая, радуйся, надежда наша пресвятая, радуйся, Мати наша преблагая, радуйся, добрая младопитательница девам, радуйся, вдов и сирот попечительница благомилостивая, радуйся, заступление наше от врагов невидимых, радуйся, помощница наша в нечаянных бедах, радуйся, стено, ограждающая нас от греховных соблазнов мира, радуйся, покрове, покрывая всех к Тебе притекающих, радуйся, владычице, радости, умиление и спасение душ наших, Боготечная звезда, святая икона Твоя, Богородица Дево, лучи Божия благодати невидимо испущает и души верных озаряет, сию и мы с верою и благовением лобызающее, в скорбях утешение, в болезнях врачество безмездное от Тебе, Владычице, приемлем, и славословище многопетое, и преблагословенное имя Твое, радостно поем Богу, Аллилуйя. Видев Тя, Богородице, преподобный Серафим, в преславный день Благовещения, пришедшую к нему, в смиренную его келью, со ангелы предтечию богословом и ликом святых дев, радости примирные исполнися, и сияше лице его старческое красотою небесною, Ты же славою божественную Его озаряющий, милостиво беседовала еси с Ним, яко же со другом присным, обетований благими возвеселяющий душу Его, и сими подвизающий нас в опите Тебе. Радуйся, обрадованная преснодево, радуйся, невесто неневестная, радуйся, царице горних и дольних, радуйся, предводительница девственных ликостояний, радуйся от небесных высот, посещающая земнородных, радуйся, являющая лице Твое пречистое избранником Божиим, радуйся, лики святых, спутешествующие Тебе имевшая, радуйся, собор святых дев, собою приведшая, радуйся, деве смирения и трепещущей, явление Твоего славу показавшая, радуйся, беседы Твоя божественная ту удостоившая, радуйся, старца Серафима, посещением Твоим облагодатствовавшая,
радуйся с ним и вся ны духовно возвеселившая, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Проповедуемо и везде похваляемо есть от верных посещения Твоя Мати Божия, Его же преподобного Серафима сподобила еси, сие посещение Твое всеблагое, и мы днесь благовейно воспоминающе, благодарственные песни Тебе приносим пречистая, и хвалебно восклицаем Сыну Твоему и Богу, Аллилуйя! Воссия сияние славы небесные в смирении кели преподобного Серафима, егда от горних высот пришла еси Богородице, с ликом святых того посетите, сего же нетерпящи зрети, дева сотаиница божественного видения, ниц паде на землю, но милостиво ту воздвигла еси Владычице, и премилостивые глаголы Твоя ей прорекла еси, таковому благоснисхождению Твоему дивящися, с любовью и благовением Тебе вопием. Радуйся, Дева Всеблагая, девство похвалившая Деве земней, радуйся, венец Царствия Небесного ей обещавшая за верность жениху Христу, радуйся, ангелы чтимая и певаемая от Херувим, радуйся, архангелы окружаемая и славимая от Серафим, радуйся, притечу Богослова и лик святых дев, с Тобою в явлении чудесно показавшая, радуйся в явлении Твоем, обетование благая избраннику Божию даровавшая, радуйся с бытием обетований Твоих, истину явления Твоего засвидетельствовавшая, радуйся наше похвало и утверждение, радуйся обители иноческих милостивое попечение и презрение, радуйся Церкви Христовой Божественная лепота, радуйся постников и преподобных тайное утешение, радуйся христианского рода непостыдное упование, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Хотящим нам, Владычице, лобызати святую и всечестную Твою икону, не возбрани нам сие грехов ради наших, и яко много благоутробная Мати милостивого Бога, не вознушайся наших нечистых устен, но прими нас, милостиво припадающих к Тебе с любовью, дары благодатные щедро нам подавающие, от много чудесного Твоего образа, дозовем соумилением Триединому Богу, Аллилуйя! Дивно и свято скончатися, благоволила еси Владычице, избраннику Твоему блаженному Серафиму, той бо, коленопреклоненный на молитве пред иконою Твоею святою, предаде праведную душу свою в руце Божии, и отыде от земных нагорняя, созерцати славу Твою небесную, и выну зрети тя, царице ангелу, юже мы земни немолчно ублажаем, и поем ти радостно. Радуйся мира горнего первейшее украшение, радуйся мира дольнего всекрепкое ограждение, радуйся от небесного всесвятаго Твоего жилища, приникающее к земнородным, радуйся от обителей горних, снисходящая в юдоль нашу многоскорбную и многогреховную, радуйся, отирающая слезы от очес плачущих и печальных, радуйся, вливающая отраду и утешение в сердца огорченных, радуйся, вдовиц неимущих некрадомое богатство, радуйся, безматерних сирот, презрение и покровие, радуйся, иноков помощницы всеизрядная, радуйся, инокинь, предстательница всесвятая, радуйся, целомудрия христианского начала и основания, радуйся, девство, причудная красота, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Странно есть, видите, как икона Твоя святая Богородица Дева, силою Божию благодати преисполняется,
и дивные чудеса источает благоволением Твоим всеблагая, сию и мы, стяжавши во утешении и цельбу, благодарственно Тя славим, Владычице Пречистая, и поем росшемуся от Тебе Богу слову ангельскую песнь Аллилуйя. Вся добрая и полезная даруешь и нам, Богородице, от всечестного и многочудесного Твоего образа, умиляешь и души наша, и врачуешь и болезни наша, яко воистину многоблагоутробная Мать и чад Твоих о Христе Бозе, тем же по достоянию блажима еси от нас, благохвалении таковыми. Радуйся от востока и до запада, славимая и превозносимая, радуйся от всех христианских родов, певаемая и блажимая, радуйся душе полезных даров, подательница независная, радуйся душевных и телесных недуг, целительница благодатная, радуйся безнадежных надежду, радуйся огорченных отрадо, радуйся гонимых прибежище, радуйся верных крепкое заступление, радуйся неверных обращение, радуйся чудесы Твоими всех удивляющая, радуйся милостью Твоею нас посещающая, радуйся преискренне спастися всем хотящая, радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Всероди христианстей имут Тя, Владычице, помощницу изрядную, як уже Бо обещала еси во всечестнем Твоем успении, не оставите на сирых и беспомощных, тако и до дне сие обетование всеблаго исполняеши в Церкви Христове на земли, Богородице Дево, ущедряющие и спасающие люди, верно Тя славящая и православно поющая Богу Аллилуйя. Витийство человеческое не может изрещи обилие щедрот и милости Твоих, Мати Божия, славите життя по достоянию недоумевают уми бесплотни, обаче благая сущи, не вознушайся и наших недостойных похвал, их же любовью Тебе приносим и дерзаем воспевать и Тя сице. Радуйся, луно полная, ночь грехов наших просвещающая, радуйся крепким сиянием Твоим, мглу страстей наших разгоняющая, радуйся путеводительнице заблудших, радуйся вразумительнице буих, радуйся юных наставнице целомудрия, радуйся девство по крови и ограждение, радуйся обитель дев, благоустроившая причудно, радуйся явшая ей Твое благоволение образом своим всечестным, радуйся уповающим на Тя, конец благий дарующая, радуйся любящей и чтущей Тя непосрамляющая, радуйся едина добрая и благословенная в женах, радуйся едина чистая и непорочная преснодево, радуйся, Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Спасителю Богу плоть взаимодавшая, нетленная и пречистая Мати Божия, очисти нас, оскверненных грехи многими, и сопом молитвы их святых, в целомудрии чистоте утверди, и сподоби богоугодно и праведно, препроводите житие сие земное, да благоугодивши Христу Богу, унаследуем Царствие Его Небесное, и со святыми воспоем Ему победную песнь Аллилуйя. Стена еси Девам, Богородице Дево, и всем душам христианским, уневестившимся небесному жениху, я же в треволнении страстей, обретают всегда крепкую Твою помощь, молим Тя всеблагая, не попусти и нам грешным погибнуть и во блате страстей, но простри нам державную десницу Твою и востави нас на покаяние и целомудренное житие, да благодарно Тебе зовем. Радуйся, пристанище тихое, пловцем житейского моря, радуйся, прибежище благоотишное, утомленным бурею страстей, радуйся, споручнице покаяния грешных,
радуйся кающихся с Богом примирение, радуйся судьи праведного, известное умоление, радуйся всежелательное и всесладкое святых утешение, радуйся горних ангельских воинств удивление, радуйся мученических светлых полков, непрестающее величание, радуйся праведных жен, всевеселящее радование, радуйся дев святых венче, радуйся преподобных многопетая славу, радуйся святителей в праве вере укрепление, радуйся владычице, радости умиление и спасение душ наших. Пение хвалебное приносим Ти, Богородице Пречистая, святою и многочудесную иконою Твоею осеняемой и молитвами старца Серафима укрепляемой, о державном же заступлении Твоем радующийся, вопием Богу Аллилуйя. Светлыми лучами чудес Твоих, Богоматерь Владычице, озаряешь и мрачные наши души, среди суеверия и неверия наших дней, зряща же милости и щедроты Твоя, от иконы Твоя нам источаемая всеблагая, и припадающий к ней сице Тебе вопием. Радуйся православие утверждение, радуйся веры Христовы распространение, радуйся ересей и расколов посрамление, радуйся неверия искоренение, радуйся чудесы Твоими верные утешающая, радуйся милосердием Твоим грешники не оставляющая, радуйся в час кончины, уповающим на Тя помогающая, радуйся любящим Тя, любовью святою воздающая, радуйся в скорбях и бедах, на помощь ускоряющая, радуйся болезни неисцельная врачующая, радуйся скоропослушливая к молитвам смиренным, радуйся прошение благая, предваряющая исполнением, радуйся Владычице, радости умиления и спасения душ наших. Благодать Божия от иконы Твоя, Богородице Дево, исходящая, осеняет обитель Дев, избранником Твоим Серафимом собранную и устроенную добре, сию икону Твою, яко залог благоволения Твоего, дивно стяжавше, славим и величаем Тя, Владычице премилостивая, и рабски вопием всех Творцу Аллилуйя. Поюще милосердие Твое неисчетное, и многое Твоя чудеса, Дева Всепетая, радуемся мы, грешни, зрящи на иконе лик Твой святый, умиление преисполненный, иже и в наши души умиление вливает, и к молитвам усердным нас привлекает, да сице Тебе взываем. Радуйся, нива неоранная, класс спасительный человеком израстившая, радуйся, лествице небесная, ею же сниде Бог, радуйся, горо несекомая, усыренная Духом Святым, радуйся, скиния селения Вышнего, радуйся, святая святых превосходящая, радуйся, клеще таинственная, уголь Божества неопально приемшая, радуйся, хладная сердца наша, любовью ко Господу воспоминающая, радуйся, нечистоту душ наших, благодатью очищающая, радуйся на подвиги духовные, невидимо нас укрепляющая, радуйся исполнять веления Христова нам помогающая, радуйся душевредные навыки в нас искореняющая, радуйся страсти душетленные попаляющая, радуйся Владычице, радости умиления и спасения душ наших. О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, и сподобите спасенных части, да соизбранными воспоем Ему вовеки. Аллилуйя! О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные,
и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему во веки. Аллилуйя! О Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая, Богородице Всеблагая, умоли Сына Твоего, Христа Бога нашего, избавите нас, гиены огненные, и сподобите спасенных части, да со избранными воспоем Ему во веки. Аллилуйя! Ангел земный и человек небесный, преподобный старец Серафим, икону Твою, святую Богородице Дево, яко драгоценное сокровище в своей келье стяжа, и пред нею усердные молитвы Тебе принося всепетая, во все дни подвижнического жития своего, благоумиленно, радостью всех радостей Тя наименова, сице Тебе взывая. Радуйся, обрадовавшая падшее человечество всесвятым Твоим Рождеством. Радуйся, Спасителя миру, нетленно росшая и девство сохраншая предивно. Радуйся, Мати и Дева преблагословенная. Радуйся, Богородице препрославленная. Радуйся, Палату Бога Слова прекрасная. Радуйся, Светоносная Ложнице Царя Царей. Радуйся, пророческих глаголов сбытие принесшая. Радуйся, апостольские проповеди крепкое вспоможение. Радуйся, преподобных похвало и дев величание. Радуйся, человеческого рода возвышение. Радуйся, скорбящих утешение. Радуйся, болящих исцеление. Радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. Избрание всех родов Божией Матери и Царице, умиленно молящийся за ныко Господу и образ умиления Своего нам даровавший милостиво, похвальное пение и моление приносим Ти, Богородице, Ты же, яко всемилостивая наша заступница и всеблагая помощница, от всяких бед нас избави, да зовем Ти. Радуйся, Владычице, радости, умиление и спасение душ наших. О Пресвятая Дева Богородице, Христа Царя и Бога нашего Мати, умиление сокровище и милости источниче, душеспасительных даров благая подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице, к Тебе с любовью припадаем и пред святою иконою Твоею смиренно молимся. Умоли, Владычице, возлюбленного Сына Твоего, Христа Бога нашего, помиловать и спасти нас, погибающих во грехах, вдохни в души наше покаяние искреннее и умиление богоугодное, подашь молитвам нашим слезы очистительные, благопотребное житию временному и вечному спасению милостиво, Госпоже нам даруй, мир умири, святый храм сей, святую обитель сию, добре сохрани, безмятежие изобилие плодов земных нам не спасли, и при кончине живота нашего не лиши нас, матернего Твоего заступления и помощи, да предстательством Твоим безбедно приедем мы Царство Воздушное, и сподобимся унаследовать и Царствие Небесное, ей, Царице Всеблагая, всех радостей радости и всего мира христианского утешения, помози нам и ныне, и егда наипаче помощи Твоей святые востребуем, и спаси нас матерними молитвами Твоими ко Христу Богу, Ему же со Отцем и Святым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. К Богородице с умилением припадем, все грехми обременении, чудотворную я икону умиления облобызающее и вопиюще со слезами, Владычице, прими моление недостойных раб Твоих и подашь нам просящим велию Твою милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Юже подражая неплодную смоковницу, аз окаянный умиление плода отнюдь не приношу и посечения страшуся,
но взирая к чудотворней иконе Твоей умиления, Владычице, с тенью от сердца Его пию, умилися благосердая и мне, окамененному сердцем, благоволи подати душевное и сердечное умиление. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, ищем образ Твой святый, им же точишь исцеление, всем с верою притекающий.

люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело. Там гибнут все вскрытые,

Но люди гордятся, не видят себя, хребет распрямляя, а душу горбя. Любовь утеряли, плачут.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет и будет до срока.

шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство души растеряв,

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода —

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине. А душа рвется

Только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

ее. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу. И несите свой крест лишь

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

пути, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились, словами били словно плетками. Все чувства добрые растаяли, открылись в сердце червоточины, и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем

предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали. И бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью, вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как ни бесилась жизнь,

друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.